0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Себеж – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: ветер мой.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Пушкинские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Ани Лорак в честь дня рождения в одном миксе.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: В начале 20 века город Алатырь был крупнейшим городом Чувашии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,4.

0: весна. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Моя Мишель. Зима в сердце.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Вы слушаете главные песни большой страны. Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Юты и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,4

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Отпетые мошенники». «Люби меня, люби».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Ани Лорак в честь дня рождения в одном миксе.

0: Моя любовь.
1: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
2: Моя малышка, ну, скажи, что да. Скажи, подружка, что ты дико влюблена.
3: Хабиб, моя малышка. На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Самым коротким рабочим месяцем в России в новом году станет январь. На него придется всего 15 рабочих дней. Важно, что длительные праздники не повлияют на зарплату сотрудников, которые получают оклад. Российская молодежь полюбила пенсионерский отдых. Так, согласно исследованию турэкспертов, молодые люди от 25 до 34 лет наиболее активно интересуются выбором речных туров. При этом их стереотипы о данном отдыхе как о возрастном формате времяпрепровождения постепенно меняется. Так, 59% опрошенных видят в таком отпуске востребованную ретро-эстетику, а 25% респондентов называют круизы настоящим трендом. Первая часть киносаги о вампирах и оборотнях «Сумерки» возглавила российский прокат и прокат в странах СНГ. Картина собрала 196 миллионов рублей. Напомню, это повторный прокат фильма 2008 года выпуска. На второй строчке семейная лента «Как Иван в сказку попал». В этом фильме мальчик Ваня попадает в волшебный сундук и оказывается в мире русских сказок. Россиянам рассказали, когда выгоднее взять отпуск. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: В городе Дубна производят уникальные исследования в области расщепления атома.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: Радио родных дорог представляет топ 100 песен из караоке.
1: Группа «Дискотека Авария» и Жанна Фриске. «Малинки».

0: Радио «Родных дорог» – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Ани Лорак в честь дня рождения в одном миксе.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Отпуск финансово выгоднее всего брать в месяцы с наибольшим числом рабочих дней, поскольку отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка. До конца года по 22 рабочих дня будет в сентябре, октябре и декабре. Менее выгодным для отдыха оказывается ноябрь. Российские самбисты триумфально выступили на крупном международном турнире, который прошел в Душанбе. Наши спортсмены завоевали 45 медалей, среди них 17 золотых. Сборная России продемонстрировала тотальное доминирование как в классическом спортивном, так и в боевом самбо. И безоговорочно выиграла общекомандный зачет. Врачи-предприниматели возглавили рейтинг по привлекательности для отношений. Так, согласно новому исследованию, самое важное в работе избранника для наших людей – карьерные перспективы и высокий доход. Так ответил каждый третий респондент. Больше половины опрошенных уверены, что профессия формирует характер человека. Но в топ-5 также вошли инженеры, финансисты и строители. АвтоВАЗ представил коллекцию одежды. Да-да, вы не ослышались. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Осташков стоит на берегу одного из красивейших озер России – Селигера.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Ани Лорак в честь дня рождения в одном миксе.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Бесплатные нейросети остаются основным способом знакомства россиян с искусственным интеллектом. Ими пользуются 70% опрошенных. При этом бесплатные российские решения выбирают треть опрошенных. Активнее всего нейросетями пользуются россияне от 18 до 25 лет. А наиболее востребованными остаются текстовые чат-боты. АвтоВАЗ представил коллекцию одежды, которая посвящена эстетике «Жигулей» и ретро-моделей «Лада». Коллекция разработана совместно с компанией «Сэл» и выпущена в честь 60-летия «АвтоВАЗа». В ней узнаваемые элементы наследия переосмыслены в одежде. Например, ладья со звездами, клетчатый узор, который напоминает обивку салонных кресел, и ковровые орнаменты, которые знакомы каждому. Амурская область стала самым быстро растущим внутренним авианаправлением осени. Спрос на билеты сюда с вылетом с сентября по конец ноября увеличился на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса tutu.ru. Второе место по росту спроса занимает Удмуртия. Замыкает топ-3 Кабардино-Балкария. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Название города Пятигорска на жестовом языке глухонемых выглядит как два направленных друг на друга пистолета. Это отсылка к дуэли Лермонтова и Мартынова.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Ленка, тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Каждую ночь ты сидишь у окна, перемещая звезды.
2: Студия радио «Родных дорог», Константин Донской. Здравствуйте. Участники группы «Технология» не раз признавались. Они так до конца и не поняли, почему именно композиция «Нажми на кнопку» стала таким хитом. 1990 год. С телеэкранов страны из всех музыкальных киосков и магнитофонов звучит «Ламбада». Зажигательный танец буквально захватил советских граждан. А молодые парни из группы «Технология» мечтали ровно о такой же славе. Но как же переплюнуть успех западной песни обычному советскому бой-бенду? Хотя, наверное, последний термин во времена Советского Союза не использовали. Ну да ладно, главное, что со своей компьютерной песней группа попала в самую точку. Композиция «Нажми на кнопку» моментально взлетела на верхние строчки всех существующих тогда хит-парадов. Журналисты даже сравнивали наших музыкантов с известной западной группой Depeche Mode, а некоторые даже ставили технологию выше.
1: Ночного дождя зашифровал надежду.
2: А история песни очень занятна. Роман Рябцев, который писал тексты и музыку, как-то раз работал на старом синтезаторе и забил в него ритм. А потом, пока шел на репетицию, в голове сама собой сложилась фраза «Нажми на кнопку, правильно, получишь результат». О чем же сама песня? Рябцев рассказывал, что изначально видел в ней историю о злом гении. У этого персонажа есть кнопка на компьютере, которая позволяет поработить мир.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: В честь города Ярославль назван кратер на Венере.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

0: родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Ани Лорак в честь дня рождения в одном миксе.

0: Песня из сборника «Союз-32». 2003 год.
1: Катя Лель, «Мармеладный мой».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Говорим кинотеатр, подразумеваем попкорн. И наоборот. Но как же он стал главной кинозакуской? Финансовые кризисы – это не всегда плохо. Вот и благодаря одному из них в США появилась та самая закуска, которая сейчас кормит половину зрителей в кинотеатрах всего мира. А начинается все случайно. В 1885-м бизнесмену Чарльзу Креттеру приходит в голову закинуть несколько кукурузных зерен в свою паровую машину, и зерна вдруг стали взрываться. Чуть позже Чарльз патентует свой аппарат и приспосабливает его к лошадиным повозкам и начинает продавать закуску там, где скапливается больше всего людей. Возле цирков и ярмарок, на спортивных мероприятиях, около кинотеатров. Попкорн быстро отвоевывает популярность у картофельных чипсов, но у театральной и кинопублики он большим спросом пока не пользуется. Владельцы кинотеатров не хотят иметь ничего общего с попкорном. Слишком простая, да еще и сильно пахнущая закуска. Но вот начинается Великая депрессия. Кино превращается в дешевое развлечение. И вместе с толпами зрителей в кинотеатрах укрепляет свои позиции такая же недорогая закуска. Сегодня же попкорн – это довольно-таки весомая статья доходов кинотеатров всего мира.
0: Очень полезная передача. Реклама. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: Город Кингисепп получил название в честь эстонского коммуниста.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

0: Ginger. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Айова, улыбайся!

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Данка и группы «Кармен». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: А не спеет ли мне песню? О любви, а не выдумать.
2: Никуда, никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные песни большой страны.
3: От меня за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать. Зачем-то

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Гості з радіо рідних дорог. Історія їди.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Спагетти с мясным соусом на основе томатов и овощей, с грибами или в сливочном соусе с сыром. Но как же это блюдо появилось? Считается, что лапшу давным-давно придумали в Китае, чтобы улучшить рацион местных бедняков. Для приготовления требовалась лишь пшеничная мука и вода, поэтому блюдо являлось простым и доступным. Историки полагают, что секрет приготовления теста из муки и воды пришел в Италию именно из древнего Китая, по великому шелковому пути. И спагетти итальянцам, что называется, зашло. Так, в 13 веке в Венеции тесто замешивали на яйцах и муке из мягких сортов пшеницы. В том же 13 столетии в Неаполе стали

0: а распространение спагетти в стране связывает с князем Григорием Потемкиным. Фаворит Екатерины II решил, что излишки собранного урожая зерна можно превратить не в хлеб, а в сытное кушанье. Он же открыл первую фабрику по производству макарон. Постепенно такие фабрики стали открываться и в других российских городах.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В Зеленодольске в 19 веке американец Робс построил спичечную фабрику.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Любовь Успенская к единственному нежному.

0: как будто все по-прежнему. Люблю я.
1: На радио «Родных дорог» идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
2: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
3: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
4: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Ани Лорак в честь дня рождения в одном миксе.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Абьюз – слово, которое прочно вошло в нашу жизнь, но есть, уверены, те, кто не понимает его значения. В русский язык в последние десятилетия вошло огромное количество англицизмов. Они занимают свое место буквально повсюду – от профессиональной лексики до молодежного жаргона. Ну а слова «абьюз» и «абьюзер» произошли от английского слова. «Абьюз» переводится как «оскорблять», «плохо общаться» или «злоупотреблять». Следовательно, «абьюз» – это тот человек, который оскорбляет других, давит на них и причиняет им сильный дискомфорт. В последние годы этот термин вначале плотно вошел в психологический обиход, а потом и распространился среди широких масс населения. Слово очень популярно сегодня и в ироничном значении. Например, когда я прошу своих дочек убраться в квартире, они с улыбкой заявляют, что их отец – настоящий абьюзер. Ну а если вам не нравится иностранная лексика, то можете спокойно применять привычное русскоговорящему человеку слово «тиран».
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
3: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин – для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
5: Карелла. Старое название города Приозерск.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.2 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Николая Трубача. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Моя малышка, ну, скажи, что да. Эй, скажи, подружка, что ты дико влюблена.
2: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: В городе Гороховце есть Лысая гора. Говорят, это место захоронения татарского хана. Место, где не растут деревья.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,2

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Ани Лорак в честь дня рождения в одном миксе.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Каждую ночь ты сидишь у окна, перемещая звезды.
2: В студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Участники группы «Технология» не раз признавались, они так до конца и не поняли, почему именно композиция «Нажми на кнопку» стала таким хитом. 1990 год. С телеэкранов страны из всех музыкальных киосков и магнитофонов звучит «Ламбада». Зажигательный танец буквально захватил советских граждан. А молодые парни из группы «Технология» мечтали ровно о такой же славе. Но как же переплюнуть успех западной песни обычному советскому бой-бенду? Хотя, наверное, последний термин во времена Советского Союза не использовали. Ну да ладно, главное, что со своей компьютерной песней группа попала в самую точку. Композиция «Нажми на кнопку» моментально взлетела на верхние строчки всех существующих тогда хит-парадов. Журналисты даже сравнивали наших музыкантов с известной западной группой Depeche Mode, а некоторые даже ставили технологию выше.
1: Ночного дождя зашифровал надежду.
2: А история песни очень занятна. Роман Рябцев, который писал тексты и музыку, как-то раз работал на старом синтезаторе и забил в него ритм. А потом, пока шел на репетицию, в голове сама собой сложилась фраза «Нажми на кнопку, правильно, получишь результат». О чем же сама песня? Рябцев рассказывал, что изначально видел в ней историю о злом гении. У этого персонажа есть кнопка на компьютере, которая позволяет поработить мир.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить джина. Табачная дымовая шашка «Джин». Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка «Джин Крысогон». Гуманное решение против крыс и грызунов.
1: У города Новочебоксарск есть свой неофициальный символ – бельчонок.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: весна. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Руки вверх». 18 мне уже.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Дискотека-авария». На острие атаки.

0: общаемся, блин.
1: Твоя умная колонка тоже с нами.
2: Неважно, кто у тебя живет.
1: Маруся от ВК.
2: Алиса от Яндекса.
1: Или Салют от Сбера.
2: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
2: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
2: Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Говорим кинотеатр, подразумеваем попкорн. И наоборот. Но как же он стал главной кинозакуской? Финансовые кризисы – это не всегда плохо. Вот и благодаря одному из них в США появилась та самая закуска, которая сейчас кормит половину зрителей в кинотеатрах всего мира. А начинается все случайно. В 1885-м бизнесмену Чарльзу Креттеру приходит в голову закинуть несколько кукурузных зерен в свою паровую машину, и зерна вдруг стали взрываться. Чуть позже Чарльз патентует свой аппарат и приспосабливает его к лошади.

0: отвоевывает популярность у картофельных чипсов, но у театральной кинопублики он большим спросом пока не пользуется. Владельцы кинотеатров не хотят иметь ничего общего с попкорном. Слишком простая, да еще и сильно пахнущая закуска. Но вот начинается Великая депрессия. Кино превращается в дешевое развлечение. И вместе с толпами зрителей в кинотеатрах укрепляет свои позиции такая же недорогая закуска. Сегодня же попкорн – это довольно-таки весомая статья доходов кинотеатров всего мира.
1: Очень полезная передача.
2: Первое название города Волжск – Лопатино.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: вместе с «Радио родных дорог». История еды.
1: В студии «Радио родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Спагетти с мясным соусом на основе томатов и овощей, с грибами или в сливочном соусе с сыром. Но как же это блюдо появилось? Считается, что лапшу давным-давно придумали в Китае, чтобы улучшить рацион местных бедняков. Для приготовления требовалась лишь пшеничная мука и вода, поэтому блюдо являлось простым и доступным. Историки полагают, что секрет приготовления теста из муки и воды пришел в Италию именно из Древнего Китая, по Великому Шелковому пути. И спагетти итальянцам, что называется, зашло. Так, в 13 веке в Венеции тесто замешивали на яйцах и муке из мягких сортов пшеницы. В том же 13 столетии в Неаполе стали готовить сухую пасту из воды и муки пшеницы твердых сортов. Вокруг города стали расти фабрики по производству спагетти. В нашей стране блюдо появляется намного позже. Считается, что его завезли в Санкт-Петербург итальянские мастеровые, которых Петр I пригласил на постройку корабельного флота. А распространение спагетти в стране связывает с князем Григорием Потемкиным. Фаворит Екатерины II решил, что излишки собранного урожая зерна можно превратить не в хлеб, а в сытное кушанье. Он же открыл первую фабрику по производству макарон. Постепенно такие фабрики стали открываться и в других российских городах.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Улица Ашарская в Нижнем Новгороде получила свое название благодаря карманникам, обшаривавшим посетителей местных кабаков.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от «Ёлки» и Вячеслава Быкова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-19». 1997 год.
1: Вячеслав Быков. «Любимая моя».

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Абьюз – слово, которое прочно вошло в нашу жизнь, но есть уверены те, кто не понимает его значения. В русский язык в последние десятилетия вошло огромное количество англицизмов. Они занимают свое место буквально повсюду – от профессиональной лексики до молодежного жаргона. Ну а слова «абьюз» и «абьюзер» произошли от английского слова. «Абьюз» переводится как «оскорблять», «плохо общаться» или «злоупотреблять». Следовательно, абьюзер – это тот человек, который оскорбляет других, давит на них и причиняет им сильный дискомфорт. В последние годы этот термин вначале плотно вошел в психологический обиход, а потом и распространился среди широких масс населения. Слово очень популярно сегодня и в ироничном значении. Например, когда я прошу своих дочек убраться в квартире, они с улыбкой заявляют, что их отец – настоящий абьюзер. Ну а если вам не нравится иностранная лексика, то можете спокойно применять привычное русскоговорящему человеку слово «тиран».
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
3: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Ани Лорак в честь дня рождения в одном миксе.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед.

0: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: В городе Канаш находится Макринский мост, который построен под руководством немецкого проектировщика Шумахера.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6

0: Ну, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Маликова и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Город Волхов на две части делит одноименная река.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,3.

0: Ченджа. Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Юрий Шатунов «Белые розы».

0: родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Ани Лорак в честь дня рождения в одном миксе.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Супруга Стаса Михайлова огорошила публику новостью о расставании с артистом. Певица Татьяна Буланова с теплотой вспомнила музыкального критика Сергея Соседова. Композитор Виктор Дробыш решил отметить 60-летие в программе

официальном канале в мессенджере Макс по нику Радио РД латиницей или по названию Радио Родных Дорог кириллицей. И самое время прямо сейчас ознакомиться с итогами голосования минувшей недели. Певица Зара и участник популярных шоу Виктор Чапаев. Их совместный хит «Быть счастливым» сегодня в десятке Радио Родных Дорог.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: 60-летие популярного в 2000-х композитора Виктора Дробыша отмечают в эти выходные в телешоу «Привет, Андрей» на канале «Россия-1». Несмотря на то, что день рождения наш герой отметил в конце июня, программу для телевидения решили собрать только сейчас, в том числе и чтобы простимулировать продажи билетов на шоу «18 друзей Дробыша», которое пройдет во второй половине октября в одном из концертных залов Подмосковья. Билетов, судя по всему, раскупили очень мало, от силы 5%, несмотря на то, что в программе заявлены Григорий Лепс и Лолита, Стас Михайлов и Валерия, Николай Носков и Аня Лорак, Стас Пьеха и певица Слава и многие другие артисты. Но продюсеры программы «Привет, Андрей» решили для рейтинга собрать совсем другие имена, и хиты 2000 в эфире программы исполняют Людмила Соколова и Александр Грамжан, Диана Гурцкая и Султан Лагучев, Виктор Салтыков, Бурановские бабушки и еще ряд артистов. Ждем подобного шоу и по песням Игоря Суруханова, ведь он весной этого года тоже отметил свой юбилей. Одна из его песен «Желаю тебе» в исполнении певицы по имени Кая сегодня в десятке радио «Родных дорог».

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Супруга певца Стаса Михайлова на минувшей неделе обнадежила его поклонниц странными сообщениями в своих социальных сетях. Кто-то трактует их как серьезный разлад в отношениях, а кто-то как грядущий развод. Инна Михайлова намекнула, что их семья распалась и что она больше не имеет отношения к имиджу певца. Она прям-таки назвала его человеком-фейком. Все ждут подробностей, теряются в догадках и следят за новостями. Может быть, окажется, что это всего лишь прогрев к новой песне, а может быть, все выйдет и за пределы музыкальной индустрии. Слухов в шоу-бизнесе ходит много, все они разные, но все они сразу попадают в популярные паблики, посвященные скандалам и светской жизни. Впрочем, давненько Стас Михайлов не радовал публику большими хитами. Уж скоро 10 лет со времени выхода последней заметной песни. Свои успехи десятилетней давности пытается активно повторить и его коллега по сцене, певец Филипп Киркоров. Кстати, новая песня Филиппа Киркорова «Луиза» сегодня в десятке радио «Родных дорог».
1: Восьмое место.

0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие полчаса о популярных артистах и о популярных днях недели для прослушивания песен популярных артистов. Стриминговый сервис «Кион.Музыка» по итогам трехлетних исследований выяснил, на какие дни и месяцы приходится пик музыкальной активности россиян. Наибольшее число проигрываний песен приходится на пятницу. И это неудивительно, ведь это официальный день выхода всех музыкальных новинок. Ну а самым тихим днем недели стало воскресенье, что тоже неудивительно, ведь людям просто хочется побыть хоть немного в тишине. Относительно годового цикла самым музыкальным месяцем оказался июнь, а январь наиболее спокойным, когда музыкальные сервисы используют минимально, что тоже подтверждается открытыми данными. Несмотря ни на какие тренды и даже погоду, национальный хит-парад «Радио родных дорог» выходит в эфир каждые выходные без пауз и отпусков. И одним из хитов «Горячей десятки» сегодня стал кавер на песню «Белая стрекоза любви» Антон Самойлов и Шура в десятке «Радио родных дорог».
2: Седьмое место.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певица Полина Гагарина не часто последние годы радует поклонников яркими хитами. Ежедневные новости с упоминанием ее имени касаются в основном ее частной жизни. То она пытается найти выход из-под персональных санкций разных стран мира, то удивляет поклонников откровенными фото из жарких стран. И самой актуальной новостью минувшей недели, вот, например, тоже стала совсем не творческая. Пресса пишет, что Полина Гагарина владеет недвижимостью, общая стоимость которой превышает сумму в 700 миллионов рублей. Артистке принадлежит трехэтажный особняк в элитном поселке на Новорижском шоссе площадью 960 квадратных метров. На участке в 44 сотки специалисты обнаружили баню, детскую площадку и собственный выход к реке. На содержание этой недвижимости певица ежемесячно тратит порядка 150 тысяч рублей. Есть у певицы в собственности также две квартиры в Москве. К счастью, есть на этой неделе и музыкальные новости из жизни Полины Гагариной. Ее новая песня «Happy End» сегодня в десятке радио родных дорог.
1: Шестое место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Популярный стриминговый сервис «Звук», ранее известный как «Сберзвук», решил порадовать пользователей чем-то необычным и представил интерактивную карту музыкального вкуса под названием «Атлас». Новая опция помогает пользователю глубже исследовать свой музыкальный вкус. Предпочтения слушателя распределяются по более чем сотне жанров. Пространство цифровой карты решили разделить на 4 зоны по разным настроениям, и в каждом пункте работает свой алгоритм музыкальных рекомендаций, который отталкивается от вкуса конкретного пользователя. Но чтобы система заработала, нужно прослушать и добавить в избранное минимум 20 композиций. В общем, ничего нового, но звучит интересно. У нас в эфире правила более простые, о них немного позже, а пока что тиктокер Хабиб и его новый хит «Малышка» в десятке радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас. Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие 15 минут о популярных артистах и о классической музыке, в которой популярных и успешных артистов гораздо больше, чем в популярной эстрадной музыке. 120-летие со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича отмечают на этой неделе в России и мире. По этому поводу менеджеры музыкальных сервисов решили провести исследование, чтобы знать, в каких регионах России больше всего любят классическую музыку. По среднему числу прослушиваний на одного пользователя первое место заняла Мурманская область, следом расположились Курганская и Липецкая области. В пятерку регионов лидеров также вошли Кировская область и Республика Марий-Эл. Далее расположились Ленинградская область, Республика Тыва, Московская, Свердловская области, а также Чувашская республика. Впрочем, и современная поп-музыка тоже может когда-нибудь стать классикой. Все зависит не только от таланта, но и от везения каждого артиста. Претенденты на роль классиков российской танцевальной музыки 2020-х Филатов и Кэрос сегодня в десятке радио родных дорог.
2: Четвертое место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певица Татьяна Буланова стала одной из множества артистов, кто с теплотой и добротой вспомнил музыкального критика Сергея Соседова. Он говорил то, что он думал, что он чувствовал, и, наверное, это самое важное его качество, написал Татьяна Буланова в своих социальных сетях. Своими эмоциями поделились десятки медиаперсонажей, телеведущие Лера Кудрявцева и Ольга Бузова, актеры Александр Песков и Яна Поплавская, Анастасия Волочкова, Ксения Собчак и, конечно, многие участники музыкальных шоу, где принимал участие Сергей Соседов. В эти выходные стартует новый сезон шоу «Суперстар» на канале НТВ, и продюсеры шоу называют его посвящением известному журналисту. В такие моменты понимаешь, что нужно жить полной жизнью, любить, путешествовать и не терять ни минуты жизни, пишут коллеги Сергея. Тему любви и путешествий продолжают Денис Майданов и Татьяна Буланова. Москва, Санкт-Петербург. В десятке радио родных дорог. Третье.

0: хит-парад главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Легендарный город Владивосток в эти выходные отмечает День Тигра. Главной локацией назначена набережная спортивной гавани. Она превратилась в большую праздничную площадку. В рамках мероприятия организовали шествие 3000 школьников от Национального центра «Россия» до фонтана. В рамках тигриного шествия учебных коллективов на набережной расположились тематические зоны с аквагримом, мастер-классами, аниматорами и арт-объектами. Организаторы решили на весь день растянуть большой праздничный концерт, в финале которого выступит главный хедлайнер Дня Тигра. И в этом году такой чести удостоилась группа «Айова». И неспроста, ведь их новая песня «Мы» сегодня в десятке радио родных дорог. Второй.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Бывшая участница шоу «Фабрика звезд» Юлианна Караулова рассказала на днях забавную историю на одном из интернет-шоу социальной сети ВКонтакте. Артистка рассказала, как работницы детского театра несколько раз называли ее не Караулова, а Барнаулова, несмотря на ее попытки объяснить эту ошибку. «Меня, говорит, в детском буфете, в детском театре спросили: вы же Барнаулова?» Я говорю: нет. И там стоят эти две буфетчицы и говорят между собой: да, да, это она, это точно Барнаулова, рассказала певица. Кстати, неплохой получился бы творческий псевдоним, ведь лучше кричать «Барнаул», чем кричать «Караул». Ладно, кроме шуток, Юлианна Караулова, ее самолеты сегодня на первой строчке национальной десятки. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Пишите в поиске «Радио родных дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/радиоРД. И там же слушайте запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся и далее в нашем эфире «Только хиты».
1: Первое.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Михея и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Моя малышка, ну, скажи, что да. Скажи, подружка, что ты дико влюблена.
2: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Песня из сборника «Союз 18». 1996 год.
1: Татьяна Буланова. «Ясный мой свет».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: В городе Сосновый Бор находится Ленинградская атомная станция.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1 FM.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Ани Лорак в честь дня рождения в одном миксе.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Суммарная протяженность Ставропольских улиц превышает 700 километров.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Бандерас» и «Жасмин». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Привет, друзья! Это группа «Технология».
1: Привет, мы группа «Хай-фай».
2: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Если в городе Псков вас попросят подать шухлю, не смущайтесь, это всего лишь лопата.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: На взлетно-посадочной полосе аэропорта Ульяновск-Центральный, ныне имени Карамзина, снимался эпизод из комедии «Невероятные приключения итальянцев в России». Посадка самолета на шоссе.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и группы А-Студио. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: за настроением, мемами и жизнью за кадром.
1: Ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
0: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
1: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Петрозаводске установлен уникальный памятник Ленину. Именно здесь он держит в руках не привычную кепку, а шапку-ушанку.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.